0: sommes à moto, en voiture. Z Digital. Opening minds, one radio at a time.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».